0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Antenne Norderney, dein Schlagerradio. Yeah, yeah, yeah.